0: Огнев, подай мел,
1: побери,
0: порой, и 5 рублей мазу, а тогда позвольте посмотреть, кажется, еще

0: позвольте мне эту талию переждать. Черт возьми, брат, и передергивает, и все, что хочешь. Шулер первой степени.
1: Не ушли, однако, отказаться от 80 000.
0: Конечно, нужно отказаться, когда нельзя взять.
1: Ну, это еще вопрос, а пока с ним объясниться.
0: Как?
1: Открыться ему во всем.
0: Для чего?
1: После скажу, пойдем.